бичи хулагаалг чиг гамтны хани чан чанхын алхаа аваа ини тарпут а таам кумьон цаггаут карлук имакуттаа ни иллуки хаппикпут пит пиннэртукут а тоо чали а макут хуа хонгута а юппигни а каннеруйуутпут а чали макуунун аяхиормнун гмирахтарлуки хуа пилхкаат а анг имутэн хон тоорулриат нааюуқоқ а хонгота маннах кан калаарулууки гмирутхит наллуннериллкпут агкутиуллаам таа анруйутхайт наллуфкнааккиммаккут пикпут а иггаусмафкнаатэн биллерит тахом той нитлем тхун атухулукитоотн пилпут макут хонкута наллун рихелуки атухулуки пикпут а макунун чат макут атуюннаунатнгллу таммун уумун икаюутхуф кнаатн пиллерит а инхгут карлуки пинаркукут а калаарортарлуки а тайм той хатн лоқан қалалриит агкуттаа аам ам шриф гнаакку чаймна анрутксклуукку тахкын той чали агкутиууллааппут а атака аттайрут каарлуагна аталқахуи а каалам чиклукхаг кингууллни аяхёрлуни а пилха аккаттои аккавит аккахуит наахтут аккаттои канхторалгаартарлхусиниллера тотн аюуккут аттаутерпун рилингуррумк таманахуи нитлхортака а юут маннах калаарутиаарак пиклуку пилхамхни а пичихиаррауллуни тотн той а нитни гахтлах катамана ой илумун хатн юлхпут манналлихтоқ анрутстайрутамта калаарутиллериартайрутоқ а нунани той кингуннэм нэттайм иллини пекаалариаарликкпут а тайм той нипкапихт гнаакку тамаана пилхкаа аам ангоқ тоханку тапичихаяақаммту аам ахкуни той чали тивини а тангапахиликхаггут пилхэнкаа а маккут туккуурлутэн пиллерит акмани маккут хун тиви тунуу миауай аллайт кхэлутэн пилхэмхни аам кватэн киттэваруут клуку маккуттаа килагмун аях чуучт юхтэн чамкат атхпахчималикини тксайламки rockets а пахавт килагмун

0: ayak yah ting nakshet achakhluting umun ira lumtnun ayauchi yah ting nakshluting billerit personal rockets tamakun kam ayakhnillerit toi билүүтэн пиксайцаақтагхам пичүг гагэраарлүтэн ахгут наспааккайт биут тагхам той айлын той тайм акиимэк питаллераамэк атурхулүтэн наспааларрат айяу чиухнгариллэркартэн хо юхүнэк гилагэмун пахаавт умьон цагцаа умьон цагцаахлаам пилмни ангуяллерит хуакэмкут икааюнг нарлэркай тоот намуммиоокаанан саалаллара хуаллулу наулхут мэк маттумэк цалуллерит акмане махпи маккени макуунаккаат тунгуллераанак кэмэллэгт макуттаа нуннитни наорлуун маннаа сахтлэ доолчали ангуиим манна ахтухулуки укут пиккай кайнеккутоотн тапхалуниллу тамаана пами макклу таммай тамаккуникамхи умьяка пекаалартоққа тайм тэки маттоотн умьёрт кайто тайм каяагаарулучи макун кайсун умьон кхчта кайсун хонгук манна умьон чаут кхатарч наукко ор кайсун макунун аяхёмтнун тамана аларут кхатарч наут аягаглучи мавт кайсун умьорт кимтник кайсун суу гоогутмак иламтун какмкун пинхчта ииккитаки хани хуумун каягаалераамун цали пиннаартукуттаа гуд морнинг
1: я азамкама кеп хналутна васили гонабаскак шайн кистапчва ашамк нунакам хник натаакутин накуугаллегитта тама да чуме калхота им нек хосекция тапнис фокусим той пес ханиам чуме калхота тау нахани агулас най кинан макха шах багмус шах кинан тама навей джесин ла кимахтис хунна токох кэклуни кэнсуран ксакти луни апкотин ксакти луни тама тум чуми кахтхой натакутин нахлутин нух тахнуулутин натакускуни тама лата чуми кавтат питэксуку той мэн нойл тама тум петэхэлутин натакутин нахухтут тама асамк нуна камхник паггал гуд морнинг ала чевки бай
0: и я той тотн су илли аёқсаақлиллератаи матахуам акиингут кинэрлуки макут кайллун тук гохтлхкартун йоорлуку макут умьёнгхтут ика ёрилх камхник юлхут юлхутм юлхутмэн тунгиинун питоо тоо чалик кэкиуна а калаарут каарлуку пикпут а чалит тои ни ни чумхиаақо юхунак қайллун умми уммиортеқста хонгута юхуни ни чугунилгаани қакма қайллун уммион қэрта а макут қаннут кумалри тунгиитнун аам тайм той амлхқунак ниг ниг нитлэрлэгаанга хулқан қанрут лаққитнгалу аа қаяагаоқуйуқуяақнгэрмэн пиксайтлэрлхат аа чапхсугулутэн уна аа той хонкутайуқуни чапхсугуяқарпиннамтху аа тотэн той аа англитчаумалуута амлхэми а нэм нэммунсу алаамун иткумта гэвас кумауайлмта уакын аммигэм нунниник гэв гэвахлута пискфукнаата тотн той канрут англит англисм нихонку таканрути маллхуукут аам awani toy tammani qalaqutilgaanun kha qalartilgaanun nallarrorlo it paaqama a nangxluniillu anllakaq tapernariilalha aam umyoqlaq qatamaana a такх нарлун той нарлуни анлхкак а тотн май маттум наллини макутха аяхёпут хонку таттанга вахалуки англичахалуки пикпут а чам клуттой аяарилу тинсуппааққамэн унаквимхнун иллайтарсуунаатан а чап то хонкута тотн пифкам пифкахалуки пэмтки а унам инхпут клуку аггут чиулам тапилэрхуллерит малихтаккуурасиаглуки макут ихнаапут хонкута пискуманритлхат ни хулуку чамкуумак пигулуни пааккан хул натмуллу пигулуни пааккан малих хулуку пинриллэркак а хотнам аггут кан калэккаккан кан лалхуллерита ататтаахгухуқ миник пигунгарэкскуни чапх наричиқ той май пиккиурам нун ткиитгут хангкута тотн той аюк карлуки пэмтки аам алхакун той кайллун пистига тэртауна тагом тотн аюк хангкута пик киоқарлуки тотн тоянг литсаамтки а чалиллу аам уна чап нақоққа аам айлун ха уннум куим та нэкт утхлутин пааққата тайм чукт Ullag lwgw i gael o gilawd dan chi'n achub gnagw. Bych ti.